смадів, смад брід, смад руби, смад ранги, смад ранги, перенян, смад пону, смад пані, смад огни, кедевгани, смад ранги, смад кани, смад сад, лагни, прани, смад сиджо, смад джо, смад мук, смад бо, смад сиджо, смад сада, смад огир, смад ра, смад джеда, смад дур, смад деке, азразур, бекуда, деа, смад.